0: 3:43.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima!
2: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
7: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'll lie.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер умеренный, в Лепае Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Овны. Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться. Тельцы. Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам – это вопрос. Близнецы. Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Сегодня ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие не потребуется. Раки. Сегодня ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите, не дай бог, начнут проверять. Львы. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть вы успеете. Девы. Вы склонны слишком много принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет. Весы. Сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени. Ситуация слишком быстро меняется. Скорпионы. Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации. Пусть даже вас и обзовут циником. Стрельцы. Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете. Козероги. Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричными, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами. Водолеи. Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать. Рыбы. Сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.

Эй, кто тут любитель романтики? Новое сообщение для вас. Возможно, даже кто-то захочет воспользоваться примером того, как можно делать предложение любимому человеку. Дело в том, что один англичанин по имени Джеймс Уолш решил оригинально признаться в любви своей девушке Пейдж, а она обожает акул. Вот он и пригласил ее поплавать вместе с этими хищниками зубастыми в гидрокостюмах в океанариуме. И в какой-то момент во время плавания молодой человек достал заранее подготовленную табличку с предложением руки и сердца. Потому что на лице маска и вообще подводная обстановка, наговорить много ему не удалось, что-то там вот пузыриками прозвучало, поэтому счастливая невеста тоже ответила согласием с помощью жеста «Окей» и простым кивком головы. Разумеется, для Пейдж такое зубастое, прямо скажем, признание в любви стало исполнением мечты любви и вам всем. Ну а мы продолжаем наш эфир, тоже наполненный любовью.

что же, пошелестим страницами истории. Давайте узнаем, что происходило в этот день, 2 октября, в глубине веков. Начнем с 1836 года. В этот день, после почти 5 лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», в Англию вернулся Чарльз Дарвин. Собранные им данные легли в основу легендарной теории эволюции. В 1872-м, именно в этот день, в знаменитом романе «Жюль Верна. Вокруг света 80 дней», его герой Филиас Фок заключил пари на 20 тысяч фунтов, что сможет объехать земной шар за те самые 80 дней. В 1879-м русский механик-самоучка Федор Блинов получил официальный патент на изобретение вагона с бесконечными колесами, как это сам назвал. Это был первый в истории прототип гусеничного трактора. В 1946-м в эфире американской телесети «Дюмон» состоялась премьера первой в истории телевизионной мыльной оперы под названием «Далекий холм». В 1948-м в свет вышел первый номер легендарного немецкого ежедневного журнала «Der Spiegel», который стал одним из самых влиятельных изданий Европы. В 1995-м группа Oasis выпустила культовый альбом «What's the Story, Morning Glory», который подарил миру бессмертные хиты «Wonderwall» и «Don't Look Back in Anger». Или «Anger», как хотите. В 1996-й выступление группы Pearl Jam в Хартфорде, США, обернулось массовой дракой, в которой участвовала толпа из 30 тысяч человек. В 2002-м Робби Уильямс подписал с лейблом EMI соглашение на 80 миллионов фунтов стерлингов, одну из самых прибыльных сделок в музыкальной истории. На вопрос, что он планирует делать с такими деньгами, артист ответил: «Я собираюсь их пересчитать». Пересчитайте и вы свои денежки, может быть, у вас окажется даже больше, чем у Роберта Уильямса. От всей души желаю вам именно этого благополучия.

0: Marta.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sportivni bar. Optibet sportivni bar. Optibet sportivni bar. Sport. Игра. Наслаждение. Optibet sportivni bar.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Нервное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер умеренный, в Лепе Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: На часах 7 утра, рассвет будет всего лишь через 29 минут, ну а закат в 7 часов вечера. Между этими двумя событиями можно столько успеть всего хорошего, поэтому не расходимся, о чем нам и споет группа No Mercy, Please Don't Go впереди.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: На Ретро-ФМ. Что же, давайте вслед за исполнителем Эфэр Дэвид уделим несколько слов именинникам дня сегодняшнего и начнем со Скайдриса, исконно латышское мужское имя, с которым все ясно, потому что оно означает «Скайдрис» — это ясный, чистый и светлый. Илма с финно-угорскими и балтийскими корнями — это имя, да, в переводе с финского означает «воздух» и «небо». Из тех имен, которым не посчастливилось попасть в официальный календарь, но которых сегодня обязательно чествуем, это Илме, Илме, Илна, Хилма, Терис, Теса, Тила, Тилия и Тилс. Ну а в православном календаре Игорь, Давид и Константин, Федор, а также Феодор, Трофим, Саватий, Алексей, Николай, Нил, Макар и Мария. Поздравляем! Поздравляем именинников. Пусть в вашу честь сегодня звучат многие слова и многие поздравления. Пускай будут подарочки. Подарочки будут и для тех, кто участвует в наших конкурсах. Ну, во-первых, невозможно не проанонсировать, что уже в понедельник, 5 октября, в эфир радио Ретро-ФМ возвращается ваше любимое, наше любимое слово на сотку. Ну, а сегодня примерно через полчасика мы разыграем подарочную карту на 30 евро от магазина «Фан». Как обычно, я загадаю пересказе какую-то не очень сложную песню и попрошу вас ее угадать, попрошу вас получить этот самый приз, те самые подарочные карты на 30 евро. Ну а пока продолжим наш эфир. Продолжим, конечно же, музыкой. Не пара осень впереди после небольшой паузы.
2: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 7:09.
2: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: Спасибо, спасибо вам, Майклу Джексону, за наше, можно сказать, счастливое детство, которое было полно различных знаний, учебы, в том числе и таблицы умножения. Ведь сегодня 2 октября и есть Всемирный день таблицы умножения, что означает, что мы сейчас пробежимся по праздникам на планете Земля сегодня. Так вот, создание таблицы умножения приписывают древнегреческому математику Пифагору, который жил в 6 или 5 веках до нашей эры. Именно в его честь назвали, но это все придумки. Просто его так назвали, это исторический миф. Старейшую таблицу нашли в древнем Вавилонии. Возраст порядка 4000 лет. И с умножением связан ряд довольно впечатляющих рекордов. Для начала упомянем девочку из Индии по имени Шакунталу Деви. Она умеет верно умножить за 28 секунд два 13-значных числа. Это просто вне границ моего понимания. Еще сегодня Всемирный день улыбки, потому что именно в этот день, где-то в середине 20 века, в Америке жил художник Харви Беллоу. Ничем не примечательным было его творчество. Критики им не особо интересовались, галерейщики тоже. Картинам вряд ли грозило бессмертие, но как-то к нему представители страховой компании пришли и попросили придумать какой-нибудь яркий запоминающийся символ, визитную карточку их компании. Харви думал недолго, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют смайликом, улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году, и приказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей, и буквально через несколько месяцев было выпущено более 10 000 значков. И совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах и так далее и тому подобное. А потом семья смайликов расширилась, ну не мне вам рассказывать.
1: Утренний экспресс. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Reklāma. Kad debesīs
3: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС Нами. Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
6: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
7: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный.

0: Доброе утро. Сегодня можно предварительно проголосовать на выборах в 15-й Сейм. На крупнейших АЗС Латвии снизились цены на топливо. На портале latvia.gov.lv появится отдельная страница с рекомендациями по использованию госуслуг. Семьям с подростками предлагают бесплатную семейную терапию. Стартовал прием заявок на бесплатные путешествия по Европе для молодежи. С октября в реках Латвии, где водится лосось, запрещена рыбалка. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. Līdz 5. oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum iepakojumā 6,46 gramu vienības 2,49 €. Sadzīves ķīmijai pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima! Hit!

Овны. Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться. Тельцы. Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам – это вопрос. Близнецы. Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Сегодня ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие не потребуется. Раки. Сегодня ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите, не дай бог, начнут проверять. Львы. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть вы успеете. Девы. Вы склонны слишком много принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет. Весы. Сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени. Ситуация слишком быстро меняется. Скорпионы. Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации. Пусть даже вас и обзовут циником. Стрельцы. Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете. Козероги. Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричными, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами. Водолеи. Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать. Рыбы. Сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Navigator Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Что же, давайте оглянем нашим электронным эком компьютерным, что происходит на дорогах. Впрочем, не мне вам рассказывать, лучше вы поделитесь этой информацией по номеру WhatsApp 244-244-14. Ну, а моя электронная карта показывает, что на данный момент самая большая пробка, самый длинный затор, самый долгий на улице Ладгалас между Рушину и Прушу, 7 минут 11 секунд. На втором месте улица Булюдзегужу и Даугавгривас. Этот отрезок 5 минут 24 секунды и на одну секунду меньше, 5:23, улица Ладгалас, поворот на Краста. Пожалуйста, терпения вам и внимательности. И будьте также внимательны, слушайте в оба уха, потому что через несколько минут у нас состоится игра. Мы разыграем подарочные карты на 30 евро от магазина «Фанс». Я загадаю вам в пересказе текст песни, а вы, конечно же, будете угадывать, чтобы заработать эти самые карточки. Кто первым пришлет полный ответ, исполнитель и название песни, тот и получит эти самые карточки. Ну что ж, до встречи. Встречи в эфире. Продолжаем.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Реклама.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
10: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
12: Connection established.
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
14: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт. Игра. Наслаждение. Optibet – спортивный бар.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6 до 10. Утренний экспресс.
1: 7 часов 45 минут, и, как бы сказал сеньор Кашевский, что рогатцы и рогатцы, давайте поиграем. Я загадываю в пересказе текст песни, вы угадываете, что это за песня, кто исполнитель, и получаете подарочные карты на 30 евро от магазина «Фанс понеслась». Вот он текст, вот оно описание, вот оно изложение в свободном стиле. Идеальный летний отдых на пустынном пляже, где есть только теплое море, синие волны, любимое рядом, а омрачается внутренними сомнениями героя. Его восхищает все в возлюбленной, то, как она танцует, ее серьезный взгляд и робкие поцелуи. От всего этого, малыш, ты меня волнуешь. Однако героя мучает вопрос о том, что происходит между ними. Давай, мол, любимая, серьезно поговорить нам надо. И несмотря на всю силу чувств, он в итоге произносит сожалеющее «Извини, не могу, надеюсь, что сможете вы, потому что подсказал, как смог». Через песенку будем получать, я надеюсь, правильные ответы на студийный номер WhatsApp 244-244-14.

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Увеличенные аденоиды могут влиять на формирование прикуса у ребенка. Это правда. Если увеличенные аденоиды долгое время затрудняют носовое дыхание, ребенок может перейти преимущественно на ротовое дыхание. Длительное ротовое дыхание может стать одним из факторов, влияющих на развитие челюстей, лицевого скелета и формирование прикуса. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000 00843.

Теплое море, жаркое солнце, синие волны и пустынный пляж. Ну, конечно же, это песня «Малыш». Первым ее написал и исполнил Виктор Цой, но в начале 2000-х группа «Мумитроль» записала на нее свой известнейший кавер. Именно это и есть сегодня правильный ответ. Вы прислали их очень-очень-очень-очень-очень много, и это понятно, потому что, ну, без обмана, конечно же, у нас задание не самое сложное. Огромное спасибо всем, кто участвовал. Ну, а первый правильно сформулировала полностью «Мумитроль». «Малыш» — это Алина, чей номер телефона заканчивается на 473. Алина, свяжемся с вами за эфиром. Вы получите свои подарочные карты от магазина «Фанс». Ну, а сейчас в эфире прозвучит «Малыш». Мы же встретимся в следующем часе. И принимается на тот же номер 244-244-14 заветные цифры. Ваши приветы и поздравления в формате утренней филичиды, которая выйдет в эфир примерно в 8:20.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзибес» программа
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet sportivny bar.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитными» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. Избирательные участки будут открыты с 12 до 15 часов. Досрочно проголосовать могут те, кто не сможет прийти на выборы завтра. На парламентских выборах можно голосовать на любом избирательном участке, независимо от места декларирования. После снижения ставки акциза на крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на топливо. При этом цены у разных торговцев будут меняться в разное время. Это связано с постепенной заменой топлива с полной ставкой акциза на топливо с пониженной ставкой. Ранее ожидалось, что бензин и дизельное топливо подешевеют на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налога в розничных ценах. Государственное агентство цифрового развития запускает на портале Latvia.gov.lv отдельную страницу с практическими рекомендациями. Они помогут быстрее находить нужные услуги, безопасно общаться с государственными учреждениями и просматривать свои данные в одном месте. С октября семьи с подростками от 11 до 17 лет смогут бесплатно получить комплексную терапию. Услуга предназначена для семей, где подростки сталкиваются с проблемами поведения, учебы, отношений или зависимостей, а также имеют повышенный риск правонарушений. Подробности на сайте sosbernutsiemat.lv. Erasmus Plus вновь приглашает всех 18-летних подать заявку на проездной билет Discover EU. Он дает возможность до 30 дней бесплатно путешествовать по Европе. Заявки принимаются до 15 октября 13 часов. С октября во всех реках Латвии, где водится лосось, вступил в силу полный запрет на рыбалку. За незаконный вылов лососевых предусмотрена уголовная ответственность и возмещение ущерба – 715 евро за каждую рыбу.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
7: На часах начало 9-го, это означает, что буквально минут через 15-20 в эфире прозвучит утренняя филичита. Мы принимаем ваши поздравления и приветы на 244-244-14, номер WhatsApp-чата. Пока рефлексы, Крис Ри в нашем эфире.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: И сейчас, когда на часах 08:08, хочется рассказать, мне кажется, самую милую, самую мимимишную новость этого дня о связи между уровнем счастья в различных странах и домашними животными, конкретно счастьем и мурзиками, счастье, которое мурзики эти самые усатые, полосатые нам дарят. На самом деле, да, был такой, международная группа ученых, возглавляли их профессора различные из университета Чикаго, проанализировали показатели 93 стран. Они выясняли, как популяция домашних кошек связана с благополучием населения. Брали различные показатели, и данные о зарплатах, и расходы на медицину, и количество питомцев, и даже распространенность каких-то там паразитов, которые передаются от животных к людям. Но все-таки они ученые, они должны включать различные вещи. Главный результат какой? В государствах с большим количеством домашних кошек люди в среднем чувствуют себя счастливее. Замечательный вывод, так и хочется всем пожелать по какому-то вот такому мурчащему клубочку, чтобы забирался на коленки или на плечо, мурлыкал там себе, ты его гладишь и становишься счастливее. Владельцы собак, ну уж простите, если сможете. Впереди у нас Desireless. После небольшой паузы, это важная пауза, мы узнаем, какая будет погода.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar LV.
2: Engine AI ростом 183 сантиметра. Комиссия сослалась на статью Кодекса бизнеса и профессий Калифорнии, которая регулирует поединки с участием людей. Компанию предупредили о возможных санкциях. Наказанием могут стать штраф от 100 до 1000 долларов и тюремное заключение сроком от 30 дней до 1 года. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт, привет!
3: Новости спорта. Ретро FM. Вместе с Onda LV.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Феличита и БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
3: И начнем отмечать. Михаил Гончаров написал: «Поздравьте себя меня с золотой осенью. Пора ехать в Сигулду, наслаждаться природой, Михаил. Золотые, как листья осенние, ваши слова». С удовольствием их передали в эфире. Алексей Поздняков, к тебе обращение. «Береги Дельту, дочке привет. Скоро наведаюсь», пишет Ирина вам. Какой-то шифр между вами. Что же, это прекрасно, когда люди понимают друг друга с полуслова. Передаю огромный привет любимому мужу Игорю, который сейчас едет по трассе А7 в Ригу. Дорогой, не спеши, дома тебя ждет горячий обед. Ну, как-то до обеда еще долго будет ехать ваш любимый муж Игорь. Но, Игорь, пожалуйста, двигайтесь осторожно. Привет всей дружной бригаде строителей в Юрмале от прораба Андрея. Ребята, поддайте жару, заканчиваем объект, идем отдыхать, ведь пятница. Слушайте, невозможно не согласиться с прорабом Андреем. Да, ребята, все именно так. Ну и Мария поздравляет с днем рождения дорогую подругу Елену из Даугавпилса. Леночка, оставайся всегда такой же цветущий, вечно молодой и позитивный. Пусть в твоей жизни всегда звучит только счастливая мелодия.
1: Феличита на Ретро ФМ.
2: Нас поддерживает БМ Маркет.
4: Реклама.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Ну там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
14: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
15: Привет, коллеги!
14: Любимая, привет! Я тут подумал.
15: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
16: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
17: Svinam Fazer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fazer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
18: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
19: Connection established.
20: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
20: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
21: OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. Sport, igra, naslaždīnie. OptiBet – sportīvnī bar.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

8:30, и хочется отметить, да, именно для этого и существует наш WhatsApp-чат под номером 244-244-14 для обратной связи, для фит, так сказать, бэка. И после новости о том, что кошки делают счастливее не только отдельных индивидуумов, но и целые страны, этот WhatsApp наш просто раскалился от праведного гнева собачников. Ребята, не надо лаяться, не надо собачиться, надо жить дружно. Вот новость специально для вас. В Национальную гвардию, именно в поисково-спасательный отряд Национальной гвардии Мексики, поступил на службу годовалый чихуахуа по кличке Командо. Зовут его круто, конечно, все помним фильм с Арнольдом Шварценеггером. У него тоже рост 21 сантиметр, вес 7 килограммов. Я не про Арни, конечно же, я про этого Командо, который чихуахуа. Тяжелая судьба у песика, это брошенная собака, его... случайно нашли, и нашли как раз-таки бойцы Национальной гвардии, забрали к себе. Ну, что ж, не жалко поставить было его на полное довольствие. Так и сделали, так и поступили. Сейчас он самый маленький питомец в отряде, потому что большинство его коллег — это немецкие овчарки и лабрадоры. Всего их, кстати, 350. И вот он там между этих лап мельтешит. У них тренируется пес, кстати, наравне с остальными. Участвует также в различных школьных и общественных мероприятиях. Ну и, конечно же, его популярность в социальных сетях только растет, потому что мелкий, юркий, в общем, умничка такой забавный. А вот уж в самом деле, тварь я дрожащая или мундирчик имею. Ну, а впереди No Mercy. Where do you go?

0: Доброе утро. Сегодня можно предварительно проголосовать на выборах в 15-й Сейм. Президент и премьер призвали жителей прийти на выборы. Премьер призвал отказаться от консультантов в проекте объединения ТЭТ и ЛМТ. В Латвии расходы на отопление этой зимой в среднем вырастут умеренно. Европе к концу года может не хватить авиационного топлива. Латвия Сдзелсцельш модернизирует 6 железнодорожных станций. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Минута технологий для дома вместе с Siltumsuknis LV. Все больше домохозяйств в Латвии задумываются о замене отопительной системы. Не только ради комфорта, но и из-за расходов. Старые системы часто работают нестабильно, требуют регулярного обслуживания и потребляют больше энергии. Современное решение – это тепловой насос. Он использует энергию окружающей среды, обеспечивает стабильную температуру, греет зимой и охлаждает летом, а также сокращает расходы. В Латвии также доступны программы поддержки из фондов Европы, предназначенные именно для модернизации систем отопления. Планируя замену системы, оцените как доступные на рынке технологии, так и возможности поддержки, которые могут покрыть значительную часть затрат на модернизацию. Минута технологий для дома вместе с Siltumsuknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Siltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Siltumsuknis LV.

0: Ловите новость о том, что даже загулявшие супергерои всегда остаются в строю. Дело было в Великобритании, в Лондоне конкретно. Там один парень по имени Сони праздновал день рождения друга в ночном клубе. Был он одет в костюм Бэтмена, и вот он замечает, как у посетительницы крадут сумочку. Вместе с друзьями, которые, кстати, тоже были одеты супергероями, он бросается вдогонку за воришкой. А более того, по дороге предупреждает патрульных полицейских, что, мол, сейчас будет заварушка. Ошеломленный грабитель паникует, забрасывает сумку на высокую стену кафедрального собора. Парень, не снимая ни маски, ни плаща, взбирается на каменное ограждение, достает вещи и возвращает их счастливой владелице. Как раз-таки в этот момент подъехали и полицейские, и люди с камерами, которые это все засняли, нарезали на короткие ролики, вырезали и залили в ТикТок. Ролик стал вирусным. Полиция инцидент подтвердила, парня поблагодарила. Сам этот самый Сони отмечает, что как бы далек от богатств Брюса Уэйна, именно так звали в частной, в гражданской жизни Бэтмена, но утверждает, что в каждом из нас должна жить капля Бэтмена. Видимо, под каплей он имел в виду что-то горячительное. Ну, а вообще, когда за тобой гонятся подвыпившие супергерои, наверняка должно быть вдвойне не по себе, ну и по делам нечего безобразничать. Правда? Ну, правда же! Утренний экспресс.
1: Реклама. Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на rks-nami.lv, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. rks-nami.lv.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: 35 годы лидеры Апкурс Нозаре. Передаваем юбилей сцена с висим силтым сукнем, новации с Австрии, Италии, Сунтинас. Вис лилахас атлайнес. Эсам официалы ражотай пастави, уникарту пегадатай. Nesigaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
10: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
12: Optibet sportivnyj bar. Optibet sportivnyj bar. Optibet sportivnyj bar. Sport, игра, наслаждение. Optibet sportivnyj bar.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. Избирательные участки будут открыты с 12 до 15 часов. Досрочно проголосовать могут те, кто не сможет прийти на выборы завтра. На парламентских выборах можно голосовать на любом избирательном участке, независимо от места декларирования. Президент Латвии Эдгар Ринкевич зарезервировал 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями, которые получат места в 15-м Сейме по вопросу формирования нового правительства. Ринкевич призвал всех избирателей принять участие в выборах. Премьер-министр Андрис Кулбергс призвал расторгнуть договоры с консультантами, привлеченными к объединению ТЭТ и ЛМТ, и начать прямые переговоры с компаниями. К концу августа на услуги консультантов уже потрачено почти 4,5 миллиона евро. Если проект будет завершен до конца года, расходы могут достичь почти 14 миллионов евро. В Латвии в этом отопительном сезоне ожидается умеренный рост расходов на отопление, однако в отдельных случаях они могут значительно увеличиться. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики. По оценке министерства, резкий рост цен связан не с общей нехваткой энергоресурсов, а с отдельными видами отопления и местными условиями. В последнем квартале года Европа может столкнуться с нехваткой авиационного топлива. Из-за сокращения поставок с Ближнего Востока топливо приходится ввозить из все более отдаленных стран, в том числе из Южной Кореи. Латвия-Сдзелсельш начал проектирование и строительство высоких пассажирских платформ на 6 станциях – Югла, Гарциемс, Виляны, Резекне, Ливаны и Даугавпилс. Работы проводятся в рамках 4-го этапа модернизации пассажирской инфраструктуры. До 2029 года планируется обновить не менее 70% всей пассажирской инфраструктуры.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
0: На часах начало 10-го, но начало 10-го утра пятница, поэтому берегите себя и не перерабатывайте особенно. Зачем вам? Это опасно. Dangerous, именно такую композицию исполнит группа Roxette. Слушаем же и наслаждаемся этим осенним днем.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Сейчас, знаете ли, время такое, интернет развивается, различные платформы, где всякие якобы эксперты делятся своими якобы экспертными мнениями, но обман, знаете ли, все-таки кругом, время от времени, правда, обманы эти вызывают добрую улыбку. Например, один журналист и режиссер из Великобритании решил доказать всему свету, что рекомендации на TripAdvisor стоят немного, и запустил фейковый ресторан. Он зарегистрировал по адресу съебного сарая с садиком свой вот этот вот учреждение общепита, создал сайт, указал телефон и условия, что записаться можно только по предварительной записи, адрес держится в секрете, присовокупил к объявлению высокую кухню для образа, который использовал пенку для бритья, губки для посуду и яичницу, которую выкладывал на разные неожиданные поверхности в этом самом садике. Попросил друзей написать убедительные, конечно же, фейковые отзывы, завязав свою концепцию меню на выборе настроений вместо блюд. И в итоге он попал на TripAdvisor на 18-тысячное место, но благодаря вот этим всем раздутому искусственному ажиотажу за 8 месяцев поднялся на первое место среди 18 тысяч лондонских заведений. Когда обман в конце концов раскрылся, ему пришлось в этом самом арендованном сарайчике и садике при нем все-таки провести plein-air, так сказать, open-air, накрыть столы для возмущенных пользователей. У нас все без обмана, у нас все за чистую монету. Продолжаем наслаждаться прекрасной музыкой на радиоволнах.

0: reklāmā. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražot Eiropā. Panasonic. Комфортс и квалитета уз илгу лайку.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu F.

Ну и максимальное внимание для всех, кто пользуется автотранспортом. Дело в том, что изменения в движении, особенно в столице, конкретно в Риге, на перекрестке улиц Сталина, Смеру и Бриана, внесены изменения в работу светофоров. А с понедельника, 5 октября, будут введены также изменения в организации движения. А конкретно следующее. В направлении улицы Бриана установлен светофор с сигналом в виде красного креста. Светофор отрегулирован таким образом, чтобы у водителей, которые поворачивают с Бриана налево, было больше времени завершить маневр до начала движения транспорта по Таллинас. А в свою очередь с 5 октября транспортным средствам, которые направляются к перекрестку Таллинас и Меру со стороны Бриебас, будет запрещен левый поворот, что будет подтверждено дорожным знаком движения прямо и направо. Пожалуйста, будьте бдительны за рулем, следите за изменением в организации движения, не нарывайтесь на нарушения и, как следствие, штрафы. Оно вам надо? Наверняка же не надо.

0: Доброе утро. На крупнейших АЗС Латвии снизились цены на топливо. Зимой цены на электроэнергию могут вырасти. Многим жителям Латвии сбережений может не хватить даже на 2 месяца без работы. В Риге пройдет ярмарка вакансий. В школах Риги установили лимит на подарки учителям. В Литве инициируется банкротство производителя холодильников «Снайге». Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер умеренный, в Лепе Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Кто-то Кутуни рассказывал, что идея песни пришла к нему, когда он вспомнил старую сицилийскую традицию петь серенады под балконами. Однако в 80-х годах итальянские девушки уже не сидели у окна, а ходили на дискотеки. Кто-то смеялся, что серенада — это попытка заставить современную девчонку выключить магнитофон и хотя бы на 5 минут взглянуть в окно. Вдруг там кто-то с пылающей страстью взглядом стоит и с гитарой.
1: Гороскоп.
0: Овны. Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться. Тельцы. Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам – это вопрос. Близнецы. Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Сегодня ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие не потребуется. Раки. Сегодня ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите, не дай бог начнут проверять. Львы. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть вы успеете. Девы. Вы склонны слишком много принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет. Весы. Сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени. Ситуация слишком быстро меняется. Скорпионы. Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации. Пусть даже вас и обзовут циником. Стрельцы. Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете. Козероги. Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричными, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами. Водолеи. Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать. Рыбы. Сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
2: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
3: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Еще больше товаров по ценам ZEM-ZEM в магазинах Мего. Сметана Лимба Жупиенс 15 или 20%, 1 евро 39 центов. И пельмени Дайерс 1 евро 39 центов. ZEM-ZEM цены в Мего.
6: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
7: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
8: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
7: Витамин D с железом?
8: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
7: Феррофемин. Надо попробовать.
8: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
11: Connection established.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet sportīvnī bar. Optibet sportīvnī bar. Optibet sportīvnī bar. Sport, igra, naslaždienie. Optibet sportīvnī bar.

Ну, давайте потихонечку подводить итоги этого утра. А какие там итоги? Ну, просто заканчивается утренний экспресс, приближается к финальной станции. Впереди, конечно же, в нашем эфире будут и Катя Ерофеева, и Эдмунд Кашевский, и все в свое время, и все в свое время. А впереди выходные достаточно теплые для начала октября. В этом нам точно везет, и различные мероприятия будут. И, например, уже даже сегодня в Риге будет вечеринка «Ла Рока», вечеринка в честь 26-летия культового клуба. Кто-то уж точно тряхнет стариной. Завтра, в свою очередь, в Резекне, в Горсе, открывается международный фестиваль органной музыки, который продлится до 10 октября. А продолжается на этом букенде кинофестиваль «Балтия с Перла». Достаточно интересные фильмы в ассортименте представлены. И, конечно же, пожалуй, главное событие выходных в субботу, 3 октября. Выборы в 15-й Сейм. Не сидите дома, участвуйте. В будущем страны не ленитесь, нельзя. Ну, а мы услышимся в понедельник в 6 часов утра, а понедельник, 5 октября, будет знаменит уже тем, что возвращается в эфир Retro FM Latvia ваша и наша любимая игра «Слово на сотку». С 10 до 20 часов загадываем буквы, с 7 до 10 утра разыгрываем, кто будет победителем дня. Каждый день 100 евро на кону от нашего спонсора E-Leasings. Пожалуй, это редкость, когда можно сказать, скорее бы настал бы понедельник. Ну а последние 4 часа с вами был Александр Шунин. Приятных всем и солнечных, теплых, полных любви и согласия выходных. Услышимся в понедельник в 6 часов утра. Пока.

Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что нарушения дыхания во сне могут способствовать развитию различных хронических заболеваний? Если во время сна организм регулярно не получает достаточно кислорода, это может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, нарушать обмен веществ и даже снижать либидо. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калцеема 98. Код лечебного учреждения 01000 1054.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
1: ЛКПП ЛБ.
0: Вечер со звездой.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
5: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: Thermabronx Citrus Immuno?
6: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
7: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
10: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV.
11: Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После снижения ставки акциза на крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на топливо. При этом цены у разных торговцев будут меняться в разное время. Это связано с постепенной заменой топлива с полной ставкой акциза на топливо с пониженной ставкой. Ранее сообщалось, что бензин и дизельное топливо подешевеют на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налога в розничных ценах. С приближением холодных месяцев на рынке электроэнергии становятся заметнее сезонные суточные колебания цен. По наблюдениям энергокомпании Enefit за последние годы, зимой биржевые цены на электричество могут быть выше. Поэтому перед началом отопительного сезона домохозяйствам и предприятиям стоит учитывать возможное увеличение расходов и оценить свои привычки потребления. Последние данные опроса CBLV показывают, что неожиданная потеря работы может быстро создать серьезные финансовые трудности для многих жителей Латвии. Каждому третьему пришлось бы практически сразу искать новую работу, а половине найти ее в течение месяца. Среди стран Балтии латвийские работники оказались наиболее уязвимыми в случае потери работы. 6 октября в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгалагатве 74А. Вход свободный. Стоимость коллективного подарка педагогу в Риге теперь не должна превышать 50 евро. Символические подарки и букеты разрешены, а более дорогие подарки могут быть запрещены. Из-за неблагоприятной ситуации на рынках, неясных перспектив и убытков, инициируется банкротство литовской компании «Снайге», производящей холодильники. Сейчас обязательства компании превышают 12 миллионов евро, а в прошлом году ее убытки составили 670 тысяч евро.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзибс программа.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзибс программа.
13: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: реклама.
1: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай «Ушу». Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. «Ушу» – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,69. Lidl стоит того.
7: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima –

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
9: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
10: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaiba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00 100 0280.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Все больше домохозяйств в Латвии задумываются о замене отопительной системы. Не только ради комфорта, но и из-за расходов. Старые системы часто работают нестабильно, требуют регулярного обслуживания и потребляют больше энергии. Современное решение – это тепловой насос. Он использует энергию окружающей среды, обеспечивает стабильную температуру, греет зимой и охлаждает летом, а также сокращает расходы. В Латвии также доступны программы поддержки из фондов Европы, предназначенные именно для модернизации систем отопления. Планируя замену системы, оцените как доступные на рынке технологии, так и возможности поддержки, которые могут покрыть значительную часть затрат на модернизацию. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Siltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Siltumsuknis LV.

0: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
1: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Thermabronx Citrus Immuno?
2: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
6: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Питьевые йогурты Ога 1 килограмм 3 вида евро 59. И сушеные бананы только 1 евро 49 центов. Zem-Zem цены в Mego.
7: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – mīnus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%, Biodans – mīnus 40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
8: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklāma.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик.
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родители, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. Līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
10: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербетас 42/44.

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Virši, lūdzu.
10: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
9: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
11: Virši, turpina darīt.
12: Tele 2 aicina. Neesi sēne. Ej vēlēt. Jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
13: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
14: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».

0: Дмитриева с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан Остерия Больо Бене, где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
3: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзейбс программа.
7: ЛКПП ЛБ.
9: «Вечер со звездой».
10: Акционерное общество «Латвия с кредитной палейдзейбс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. После снижения ставки акциза на крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на топливо. При этом цены у разных торговцев будут меняться в разное время. Это связано с постепенной заменой топлива с полной ставкой акциза на топливо с пониженной ставкой. Ранее сообщалось, что бензин и дизельное топливо подешевеют на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налога в розничных ценах. С приближением холодных месяцев на рынке электроэнергии становятся заметнее сезонные суточные колебания цен. По наблюдениям энергокомпании Enefit за последние годы, зимой биржевые цены на электричество могут быть выше. Поэтому перед началом отопительного сезона домохозяйствам и предприятиям стоит учитывать возможное увеличение расходов и оценить свои привычки потребления. Последние данные опроса CVLV показывают, что неожиданная потеря работы может быстро создать серьезные финансовые трудности для многих жителей Латвии. Каждому третьему пришлось бы практически сразу искать новую работу, а половине найти ее в течение месяца. Среди стран Балтии латвийские работники оказались наиболее уязвимыми в случае потери работы. 6 октября в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгалагатве 74А. Вход свободный. Стоимость коллективного подарка педагогу в Риге теперь не должна превышать 50 евро. Символические подарки и букеты разрешены, а более дорогие подарки могут быть запрещены. Из-за неблагоприятной ситуации на рынках, неясных перспектив и убытков, инициируется банкротство литовской компании «Снайге», производящей холодильники. Сейчас обязательства компании превышают 12 миллионов евро, а в прошлом году ее убытки составили 670 тысяч евро.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
11: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту. За тех,
2: кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не все.

0: ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфорт и квалитета уз ilgu laiku.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
5: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
4: Витамин D с железом?
5: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
4: Феррофемин. Надо попробовать.
5: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV! Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salinga atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno – натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Thermabronx Citrus Immuno?
4: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Thermabronx Citrus Immuno – натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное избалансирование.

такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.

0: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
1: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасной пятницы, которая к этому моменту в самом разгаре. Меня зовут Катя Ерофеева, и я рада озвучить ваши приветы и поздравления, которые прилетели к нам в почтовый ящик Retro FM Latvia. Программа по заявкам открыта, и скоро прозвучит первое послание.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Зинаиду Соловьеву из Резекне спешат поздравить внучки с днем рождения и пожелать мира и добра, благополучия и крепкого здоровья, сил, выдержки и всегда думать только о хорошем. С днем рождения вас, Зинаида, и теплые поздравления от ваших внучек Анны и Елены.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Больо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Сметана Limba Jupiens 15 или 20%, 1 евро 39 центов. И пельмени Dyers 1 евро 39 центов. Zem-Zem цены в Mego.
8: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
9: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Кристины Грибовской из Риги от Валентины. Кристина, принимайте пожелания суперпозитивного дня и покорить любую вершину сегодня. Вот такие напутствия вам, Кристина, от Валентины. И мы также отправим Валентине пожелания доброго и успешного дня. Спасибо вам за заявку.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.
2: Rich girl, she buys her dreams.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и к этому моменту ваши послания на сегодня уже озвучены. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои приветики и поздравления для любимых и родных. А на сегодня буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пусть этот день будет удачным. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европейская Совенибас Интеррег Латвия-Литва программа.
3: Клиника Балта. Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на msalibas.lv. Клиника Балта. Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
4: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
5: Labdien, virši!
6: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
5: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
7: Virši, turpina darīt!
0: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
8: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: Привет!

личное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК «Латвия» уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
3: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
4: Представь себе, нет. Начала принимать сферафемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
3: Витамин D с железом?
4: Именно. Сферафемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
3: Сферафемин. Надо попробовать.
4: Сферафемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Panasonic gaisa ūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Grantis. Profesionālāja pomoš i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis. 25-456-456. Grantis. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv

город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: забудьте про меня!
1: Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Все больше домохозяйств в Латвии задумываются о замене отопительной системы. Не только ради комфорта, но и из-за расходов. Старые системы часто работают нестабильно, требуют регулярного обслуживания и потребляют больше энергии. Современное решение – это тепловой насос. Он использует энергию окружающей среды, обеспечивает стабильную температуру, греет зимой и охлаждает летом, а также сокращает расходы. В Латвии также доступны программы поддержки из фондов Европы, предназначенные именно для модернизации систем отопления. Планируя замену системы, оцените как доступные на рынке технологии, так и возможности поддержки, которые могут покрыть значительную часть затрат на модернизацию. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Siltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Siltumsuknis LV.

0: Oxide instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Восемнадцатое октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
7: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно?
7: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
6: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
8: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После снижения ставки акциза на крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на топливо. При этом цены у разных торговцев будут меняться в разное время. Это связано с постепенной заменой топлива с полной ставкой акциза на топливо с пониженной ставкой. Ранее сообщалось, что бензин и дизельное топливо подешевеют на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налога в розничных ценах. С приближением холодных месяцев на рынке электроэнергии становятся заметнее сезонные суточные колебания цен. По наблюдениям энергокомпании Enefit за последние годы, зимой биржевые цены на электричество могут быть выше. Поэтому перед началом отопительного сезона домохозяйствам и предприятиям стоит учитывать возможное увеличение расходов и оценить свои привычки потребления. Последние данные опроса CVLV показывают, что неожиданная потеря работы может быстро создать серьезные финансовые трудности для многих жителей Латвии. Каждому третьему пришлось бы практически сразу искать новую работу, а половине найти ее в течение месяца. Среди стран Балтии латвийские работники оказались наиболее уязвимыми в случае потери работы. 6 октября в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгалагатве 74А. Вход свободный. Стоимость коллективного подарка педагогу в Риге теперь не должна превышать 50 евро. Символические подарки и букеты разрешены, а более дорогие подарки могут быть запрещены. Из-за неблагоприятной ситуации на рынках, неясных перспектив и убытков, инициируется банкротство литовской компании «Снайге», производящей холодильники. Сейчас обязательства компании превышают 12 миллионов евро, а в прошлом году ее убытки составили 670 тысяч евро.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП «ЛВ» – акционерное общество «Латвийская кредитная и полезная программа».
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
13: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на волнах Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. Līdz 5. Oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum iepakojumā 6,46 gramu vienības 2,49 €. Sadzīves ķīmijai pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
4: Итак, дорогие мои, мы с вами это сделали. Да, мы с вами докатили до пятницы, и у нас буквально еще пару часов активных трудовой деятельности, и начинается народный праздник, уикенд. Да, ну, у каждого своя программа, каждый, как говорится, будет отдыхать кто во что гораст. Но есть и у меня такие планы, но о них я вам чуть позже расскажу.

0: FM Latvia.
1: Значит так, дорогие, у нас сегодня с вами пятничный эфир будет обалденно насыщенным. Во-первых, я жду гостя с минуты на минуту в студии. Ух, интересно будет, вам расскажу об одной такой, ну, для меня это была, так сказать, терра инкогнита. Но сейчас я узнал такую интересную тему. О, ну, сохраним интригу. Гость будет буквально минут через 10, так что будет интересно. Далее. Могу сразу анонсировать, что будет конкурс имени Павленко, потому что у меня в кармане, ну, я надеюсь, это перекочует от меня в какой-нибудь другой карман, достойного человека, конечно же, который правильно мне скажет все по поводу появления Алексея Павленко в эфире. Потому что у нас сегодня матч Латвия-Черногория.

угадать минуту и секунду, желательно сотую, когда Алексей зайдет в студию. Не начнет читать, а зайдет. Все, желаю успеха и ждем гостя.

0: есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
0: ЛКПП ЛБ. Вечер со звездой.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,69. Lidl стоит того.
7: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
5: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibaspunkt.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 0010 00280.
8: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
9: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
10: Вечерний променад.
11: В студии Эдмунд Кашевский.
10: На Ретро-ФМ.

Вот даже не знаю, с какого конца и за что хвататься. Столько всего, столько всего. А вот гости, говорят, уже встречают, так что с гостем мы сейчас разберемся. А что касательно билетов на футбол, уже пошла тема, пошла, уже пришли несколько ваших прогнозов, во сколько Алексей Павленко зайдет в студию. Ну и в случае правильного вашего прогноза вы отправитесь сегодня в 19 часов на стадион Сконто, где наши будут играть с Черногорией. Сарой, сарой! Ну, как-то так, да? Вообще, я вам скажу, что посетив стадион на матче с Кипром, я был удивлен некоторым кричалкам, которые наши тифози, как итальянцы говорят, или болельщики по-нашему, которые они там скандируют с трибун. Любопытно, я вам скажу, любопытно. Не всегда по теме, но как-то так, с претензией на оригинальность. Тут девушки как звезды у Андрея Губина, а у нас прогнозы как звезды. Два билета на футбол на кону. Латвия, Черногория, сегодня на Сконто в 19.

0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
6: Katru reizi, kad izvēlēs te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varens.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. TET LV. TET – stiprākais sabiedrības.

0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад.
4: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
5: На ретро-ФМ Латвия.
6: Итак, люди добрые, я сегодня впервые узнал, что такое называется agility, что это такое вообще есть на самом деле. Ну, так вроде как слышал, но так, чтобы вот увидеть, так это впервые. Сегодня у нас в гостях Светлана Креслиня. Свейки, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Светлана у нас тренер. Да, она пришла со своим питомцем, с собакой Dance. Это от слова «танцевать»?
7: Да, это от слова «танцевать».
6: Слушайте, какой шикарный собакевич, как он тут и крутится, и вы знаете, как он вообще вот реагирует на все ваши команды, на движение рукой. Кстати, что такое agility? Agility – это, а может вы расскажете? Вот на
7: agility – это преодоление препятствий на скорость. Это такими простыми словами взято. Это из конного спорта, где лошади преодолевают барьеры. Только, естественно, в собачках верхом никто не сидит.
6: Но
7: хендлер бежит рядом и показывает голосом и жестом, что должна именно сделать собака.
6: А вы знаете, что, дамы и господа, у нас в гостях, во-первых, Светлана, это понятно, что она с медалью, а собака у нас чемпион мира по agility, да? Agility. Вот я запомню это слово. Да. Чемпионат мира, который проходил в Финляндии, в Тампере. Вот, может быть, расскажите немножко, Светлана, об этом.
7: Да, в прошлые выходные проходил чемпионат мира в Финляндии, который проходит ежегодно в разных странах мира. И собаки соревнуются за титул чемпиона мира. То есть у каждой страны есть отборочные соревнования, не может туда попасть.
6: Даже так?
7: Кто хочет, как и в любом спорте.
6: Угу.
7: То есть есть отбор, и туда попадают только самые лучшие. В этом году было представлено 37 стран.
6: 37 стран?
7: 37 стран.
6: Слушайте, но я читаю здесь в релизе, вы уже 20-й раз принимаете 23-й. Участие. 23-й. Уже 23-й.
7: Да.
6: Это 23 года.
7: 23 чемпионата мира у меня было, да.
6: Это мама ты мия. А сколько надо... Ну, маленькая деталь, дамы и господа, если вы не в курсе, я тоже был не в курсе, пока не услышал, что собачка-то бежит рядом без поводка, никаких у нее нету там передатчиков, никаких там шор, ничего нет. Собака бежит просто рядом и реагирует на голос, на команды и на движение рукой хозяина или дрессировщика. Все правильно сказал?
7: Да, все правильно, да. Собака реагирует только на жесты и на голос. У нее нет никаких там вспомогательных устройств.
6: И вот этот вот замечательный пес, который сегодня у нас в студии, а он может в микрофон сказать «гав», нет?
7: Нет, Дэнс хорошо воспитанная, она не лает.
6: Смотрите, как вот собаки даже и в этом плане как-то перещеголяли людей. Да. Хорошо, Светлана, 37 государств, мама мия, это же представительный форум.
7: Да, каждый год. Это довольно популярный вид спорта, в принципе, во всем мире. И поэтому были участники даже из Японии, Китая, Кореи и многих других, Америки. То есть не только из Европы.
6: Учитываем тот фактор, что вы являетесь и популярным тренером, и одновременно и спортсменом. Вот сколько времени надо посвятить вот, питомцу, и сколько времени уйдет на такую дрессуру?
7: Ну, все очень индивидуально, конечно, если собака берется для каких-то больших спортивных достижений, начинается занятие с маленького возраста, со щенка, и постепенно учится. Раньше, чем 2 года, собака не имеет права участвовать в чемпионате мира.
6: То есть по возрасту, да?
7: Да, по возрасту. То есть 2 года – это самый ранний срок, когда собака может участвовать, но считается, что 4-6 лет – это такой средний возраст, когда собака может показывать высокий результат.
6: А есть ли какое-то предпочтение, скажем, порода, вот, например, не знаю, там, я смотрю, что тут у вас по категориям, тут есть среднего роста собачки, да, есть маленького и есть большого, это я так понимаю.
7: Да, 4 ростовые категории, естественно, в разных ростовых категориях занимаются, как бы выступают разные породы собак. В больших и в маленьких больших, по-английски они называются интермедиа, но, наверное, маленькие большие.
6: Средние большие,
7: средние большие, да. То вот где выиграла Дэнс, там в основном бордер-колли преимущественно. В более маленьких собаках шелти, терьеры, пуделя, муди есть такие.
6: Они такие смышленые, да?
7: Ну, они быстрые, то есть тут не только надо, чтобы смышленая была, но чтобы еще собака могла быстро бежать.
6: А вот Дэнс у нас какой породы?
7: Бордер-колли.
6: Бордер-колли?
7: Да. Народ, который
6: как красиво звучит, да?
7: Овец пасти.
6: Овец. Ну, у нас тут в студии овец нет, но собака очень живая, очень классно двигается. А сейчас она сидит и смотрит на хозяйку. И смотрит. А вот вы ее постоянно подкармливаете, да, вот какими-то вкусняшками, когда он все правильно делает?
7: Ну, вообще она работает за игрушку. Для нее лучшая награда, чтобы с ней поиграли. И когда вот мы финишировали на чемпионате мира, она не получила, как многие у меня спрашивают, большой кусок мяса. Она просто получила игрушку, для которой для нее это самая лучшая награда.
6: Но это тоже, наверное, какой-то метод воспитания.
7: Ну, это зависит от собак. Есть собаки, которые хотят получать за это вкусняшки, а есть собаки, которые просто счастливы, что с ними поиграют.
6: Слушайте, чем больше смотрю вот на этого питомца, как у него живая собачка. Ой, как он... Как он энергично тут послышал. Жаль, что не может голоса подать. Это было бы интересно услышать, как, скажем, лает чемпион мира вот по этому самому, по agility. Но, может быть, все-таки исполнит голос, нет?
7: Нет.
6: Нет? А есть команды, которые вы, скажем, ну, не как-то не дрессируете, да?
7: Ну, голос я не учу.
6: Голос не учите, да?
7: Нужная команда.
6: А вот, например, если народ сейчас нас послушал и захочет тоже вот каким-то образом своего питомца, свою собачку тоже вот научить чему-то, куда надо звонить, куда надо обращаться?
7: Ну, если изначально, конечно, нужно всегда начинать с послушания, потому что agility — это уже как бы...
6: Это верхняя ступень,
7: это
6: да?
7: Следующая, да, то есть поэтому если собачка молоденькая, и всегда начинается с элементарной дрессировки, с простого послушания. У нас много инструкторов, которые этим занимаются, а уже потом, когда уже основное послушание, ну, плюс-минус,
6: освоено,
7: да, то тогда уже можно на agility.
6: Понятно. А вот хотел бы спросить про бойцовые породы собак. Как с ними? С ними тяжелее, чем вот с такими?
7: Все собаки дрессируются плюс-минус одинаково. Тут вопрос, насколько человек готов вкладывать свое время в это. Поэтому нет делений какие-то бойцовые, не бойцовые.
6: Нету, собаки. Да? Такого нет, по категориям.
7: Нет. Собаки дрессируются. Конечно, есть более способные породы, есть менее способные. Остальное все зависит
6: от
7: человека.
6: А вот самая неспособная – это какая?
7: Ну, я не буду сейчас кого-то так вот...
6: Ну хорошо, ну кого не надо дрессировать?
7: Нет, надрессировать надо всех.
6: Так.
7: Потому что это как воспитание. В садик и в школу тоже мы все ходим. Почему собаки должны не воспитываться? Просто есть, например... какие-то породы, которые более сложнее дрессируются, потому что они предназначены для каких-то других. Например, те же борзые, они предназначены, чтобы они должны самостоятельно работать на охоте. Естественно, они немножко сложнее поддаются дрессировке, но это не значит, что они не дрессируются.
6: Скажите, такая, не знаю, ну вот параллель с людским спортом, да? Ну вот чемпионат мира, у людей, спортсменов есть чемпионат мира, а потом есть еще и Олимпийские игры. И чемпионат Европы, мира и Олимпийские. Есть ли вот у собак тоже, или у вас вот этот, как он называется, FCI Agility World Championship? Это вот эта самая-самая верхняя ступень, это Олимпийские игры, или есть что-то еще выше?
7: Выше нету, но чемпионат Европы у нас тоже есть.
6: Тоже?
7: Да, она в прошлом году была серебряным призером чемпионата Европы. Он проходил в Португалии.
6: Ой, какой молодец, слушай.
7: Но мир – это самая высокая точка. То есть есть очень много крупных соревнований, но самые высокие – это Европа и мир.
6: То есть, ну, как бы верхняя ступень достигнута, больше стремиться не к чему.
7: Ну, нет. Но у меня это не единственная собака. Я занимаюсь... у меня есть несколько собак, я выступаю в разных категориях ростовых. Ну, с другой собачкой я еще не была чемпионкой мира, так что цели всегда есть какие-то.
6: Светлана, я хочу пожелать, чтобы все ваши мечты и цели сбылись. И, глядя на вашего питомца, на Дэнса, я понимаю, что, во-первых, масса времени, энергии и хорошей энергии и желания ушло на то, чтобы добиться такого результата. Пес потрясающий. Светлана, я вас поздравляю, желаю успешно вам добиться следующих успехов и с другими вашими питомцами.
7: Спасибо большое за приглашение и за пожелания.
6: Дамы и господа, сегодня в гостях у нас на Retro FM Latvia была Светлана Креслин вместе с Дэнс, чемпион мира по agility 26-го года. Поздравляем!
5: Вечерний променад на Retro FM Latvia.
8: Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

все, дамы и господа, ждем теперь, когда в студии появится Павленко. Ну и конкурс до начала новостей у нас присутствует. И напоминаю, два билета на стадион Сконто сегодня на матч Латвия-Черногория.

0: реклама.
1: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от XEPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
4: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B minus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 minus 45%, Biodance minus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
5: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29999997 29999997 SB Siltumtehnika LV.
1: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Выборы в 15-й Сейм состоятся завтра. Избирательные участки в Латвии будут открыты с 8 до 20 часов. На выборы необходимо взять действующий паспорт гражданина Латвии или ID-карту. Адреса избирательных участков и информация об их доступности опубликованы на сайте cvk.lv. С понедельника президент Эдгар Ринкевич планирует начать встречи с представителями политических партий и объединений, которые, согласно предварительным результатам выборов, опубликованным ЦИК, пройдут в Сейм. Госполиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с выборами в 15-й Сейм. Об этом заявил начальник полиции Арманс Рукс. По его словам, риски могут быть разными, от отдельных необдуманных действий граждан до организованных попыток извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. Сэм в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону. Они предусматривают более суровые наказания за тяжкие преступления против окружающей среды и уточняют условия привлечения к уголовной ответственности. Перебои с поставками и вмешательство правительств в регулирование цен вызывают резкие колебания стоимости бензина и дизельного топлива по всей Европе. При этом дефицит нефтепродуктов достиг критического уровня. Конфликт между США и Ираном продолжает мешать работе нефтеперерабатывающих заводов в районе Персидского залива, что значительно ограничило доступность нефтепродуктов. Европейские платежные компании, услугами которых пользуются около 130 миллионов человек, договорились объединить усилия и создать сеть для трансграничных платежей. Инициатива должна снизить зависимость Европы от американских Visa и MasterCard. С октября в Риге расширены меры помощи людям без жилья. Ночлежки будут работать с 18 до 8 часов утра, а количество мест в них увеличено. Также организовано питание в столовых.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

Итак, давайте подведем итог конкурса имени Алексея Павленко. Напоминаю, у нас с вами на кону, хо-хо-хо, два билета на стадион Сконто сегодня в 19:00, Латвия-Черногория. УЕФА National, ну, национальная лига, скажем так, Лига наций, вот, правильно. Кстати, следующий матч наши проведут на выезде, улетают на Кипр наша сборная, а 15 ноября будет на стадионе Сконто еще один матч в той же лиге, наши будут играть с Арменией. Но кто ж сегодня отправится на Сконто поболеть за наших в борьбе с Черногорией? Итак, Марина, 16-58-15, 16-58-36, Ирина, 58-39, Алекс, 58-46, Людмила, 58-50, Дима, 58-57, Жане. Ну, что я могу сказать? Алексей появился почти, можно сказать, ни свет, ни заря, в 16:59 ровно. А посему таинственный абонент, который номер заканчивается на 122, или Жанай, как тут написано, 16:58:57, вы попадаете в разряд победителей сегодня. Всем огромное спасибо. На стадион Сконто отправляетесь вы. И ну, давайте сейчас с вами разберемся, как вы получите два обещанных билета. Главное, надо болеть за наших, чтобы хорошо пошло, потому что неизвестно, как там на выезде в Кипре. Ух, сложно будет. Выигрывать сегодня надо. Латвия-Черногория, Сконто, 7 часов вечера.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:18.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что ощущение комка в горле не всегда говорит о наличии заболевания? Его причиной часто могут быть стресс, мышечное напряжение или небольшое воспаление слизистой. Все-таки, если это ощущение повторяется, стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калциема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.

0: FM.
1: Феличита на Ретро FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Итак, день рождения – это такой специальный день, когда обязательно люди получают и поздравления, и цветы, и торты, и подарки. Кое-кто куда-то уезжает в далекие страны, может быть, не совсем далекие, отдохнуть. Ну, все-таки день рождения – праздник. Ну, вот сегодня как раз-таки случился день рождения у Кати Тиндемарк. Катерина, если ты нас слышишь, то мы тебя поздравляем. Ну, конечно, не было бы этого поздравления, если бы Валерий не прислал следующее музыкальное произведение, которое тебя, естественно, любит и поздравляет с твоим днем рождения.

0: моего создания.
1: Да.
2: Ну, Катя, от себя могу еще пожелать, чтобы ни одной кривой ноты, чтобы скрипка строила и чтобы голос не садился.
3: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
4: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье!
2: Ай-яй-яй-яй-яй, Боб Синклер. Ну что ж, после этого нырнем с вами в пробку.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Navigator Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Ну, let's go по пробкам. Валмирас улица, Дертрудес до Лашплеша, какая-то история на 9 минут. Густава Земгала, Гатва.

0: съедете до Бривибас, если поедете, тоже 9 минут минимум. Потеряете малые нас улицы от Велдрес до Юглас, и тут 7 минут лишних. На Карле у меня гатва, соя рваться еще до Виннибас гатвы в этом участке 6 минут лишних. Таллинас. От Бривибас до Мера, ай-яй-яй, на 6 минут это все тянется, не страшно. Битернеку от Хиппократа до Сергея Эйзенштейна тоже на 6 минут. Кулдигас от Далгаугривас до Слокас тоже на 6 минут. Карле у меня гатве, как же без нее. Лепаес до Вациеша в этом участке тоже 6 минут. Ну, чем еще вас потешить, чем еще вас так на закуску порадовать? Бривибас гатве от Густава Земгала до Лилвардес. И тут 7 минут с половиной. Ну и на закуску будет улица Крустпилс. От Ренцену до Гранита тянется, тянется на 9 минут история.
1: Навигатор совместно с Карглаз.
2: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
3: Реклама. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Riekstiem Rimi 700 grami atlaida līdz 40%. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
10: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
11: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
12: Новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
13: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
13: Еще не все разрешено.
14: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
15: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Питьевые йогурты Ога 1 килограмм 3 вида евро 59. И сушеные бананы только 1 евро 49 центов. Zem-Zem цены в Mego.
16: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
17: Привет, коллеги!
16: Любимая, привет! Я тут подумал.
17: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
18: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

Ну, люди добрые, сегодня ведь Всемирный день улыбки. Надо вас с этим делом поздравить, потому что, ну, улыбка, она всегда делает нашу жизнь и все окружающее светлее. Не правда ли? Ну, а если так вот посмеяться, то молодцы. Молодцы люди, которые сегодня объявили сразу несколько праздников. Мне кажется, тут парочка взаимо друг друга исключают, но, ну, судить сами. Смотрите. Сегодня Всемирный день без алкоголя. И все посмеялись, да? А, второе. Сегодня день безалкогольного пива. Тут же. И тут же день выдержанного в бочках пива. И все это в один день. Учитывая, что Всемирный день без алкоголя, и тут еще вот это все вместе. Да, ну как тут не вспомнить Всемирный день улыбки. А, кстати, о пиве.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni Gardie. Ķekava. 1 kg 3,99 €. Vītināta desa. Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu. 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: И самое смешное, что это не последняя Феличита на сегодня. Добрый вечер, любимая радиостанция. Вам привет из Даугавпилса. Сегодня у нас волшебная погода, и хочется передать привет всем даугавпилчанам. Пусть этот прекрасный, уютный и многогранный город на берегах Даугавы продолжает цвести, развиваться и наполняться счастливыми улыбками. Если есть возможность, поставьте песню про красивую осень. Спасибо, Александр из Депилса. Александр, нажимаем на кнопку про осень для всего Депилса.

Ну вот, и этот час мы тоже с вами отбомбили, уважаемая радиоаудитория. Что касательно билетов, они отосланы, победитель отправится сегодня на матч. Ну а мы с вами будем ждать, когда появится в студии Алексей Павленко и зачитает нам свежий прогноз погоды, надеемся, хороший. Ну и, естественно, пачку свежих новостей. Как же без этого? Ждем Алексея буквально через три сорок семь будет звучать именно столько композиция «Be My Lover». Ну а затем реклама и Павленко.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Реклама.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
6: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
7: Представь себе, нет. Начала принимать сферафемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
6: Витамин D с железом?
7: Именно. Сферафемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
6: Сферафемин. Надо попробовать.
7: Сферафемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
10: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Выборы в 15-й Сейм состоятся завтра. Избирательные участки в Латвии будут открыты с 8 до 20 часов. На выборы необходимо взять действующий паспорт гражданина Латвии или ID-карту. Адреса избирательных участков и информация об их доступности опубликованы на сайте cvk.lv. С понедельника президент Эдгар Ринкевич планирует начать встречи с представителями политических партий и объединений, которые, согласно предварительным результатам выборов, опубликованным ЦИК, пройдут в Сейм. Госполиция серьезно подготовилась к возможным провокациям в связи с выборами в 15-й Сейм. Об этом заявил начальник полиции Арманс Рукс. По его словам, риски могут быть разными – от отдельных необдуманных действий граждан до организованных попыток извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. Сейм в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону. Они предусматривают более суровые наказания за тяжкие преступления против окружающей среды и уточняют условия привлечения к уголовной ответственности. Перебои с поставками и вмешательство правительств в регулирование цен вызывают резкие колебания стоимости бензина и дизельного топлива по всей Европе. При этом дефицит нефтепродуктов достиг критического уровня. Конфликт между США и Ираном продолжает мешать работе нефтеперерабатывающих заводов в районе Персидского залива, что значительно ограничило доступность нефтепродуктов. Европейские платежные компании, услугами которых пользуются около 130 миллионов человек, договорились объединить усилия и создать сеть для трансграничных платежей. Инициатива должна снизить зависимость Европы от американских Visa и MasterCard. С октября в Риге расширены меры помощи людям без жилья. Ночлежки будут работать с 18 до 8 часов утра, а количество мест в них увеличено. Также организовано питание в столовых.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
1: Сурики, привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. Давайте, еще целый часик будем вместе на

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 6:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Нас поддерживает БМ Маркет.
2: Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте. Хотел бы поздравить свою любимую девушку, ее зовут Алиса, с тем, что наступил уикенд. Совершенно потрясающий финал этой недели. Алиса, не плачь. Слово «не плачь» написано в кавычках. Все будет отлично. У нас на этот уикенд отличная программа. О, я даже боюсь спросить, что это вы там нафантазировали, уважаемый. Алиса, заеду к тебе на машине после работы и... Многоточие. Игорь. Ну что ж, уважаемый Игорь, я понимаю, что тут по теме была бы песня от Державина про Алису, которая не должна плакать. Ну а учитывая ваш случай, ведь выходные, какой тут плач? У вас еще такая программа. Я себе представляю. Алиса, ловите.

Да, да, да, дорогие мои, вы совершенно верно сообразили, что сегодня отмечаем день рождения Стинга. Знаменитый рок-певец и музыкант Стинг, по паспорту, кстати, Гордон Самнер, родился 2 октября 1951 года. Сегодня у него такой половинчатый юбилей, можно сказать, с пятерочкой. Он был лидером группы The Police с 76 по 84, а сейчас выступает сольно. Самостоятельная карьера Стинга сложилась очень даже, я бы сказал, успешно. Ну, а если вспомнить историю, то его первый альбом с элементами джаза, назывался он Dream of the Blue Turtles, получил даже статус платинового сразу на взлете. Кстати, Стинг получил также звезду на аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки. Ну, что еще можно сказать? О том, что песня Стинга «Fragile» вошла в благотворительный альбом «Songs for Japan», доходы от которого поступили в фонд помощи пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии в 2011 году. Ну, продолжает Стинг до сих пор концертную деятельность, активно работает в студии, и остается пожелать ему лишь успеха, энергии, ну и чтобы он нас с вами побаловал еще энным количеством новых хороших хитов. Ну вот, например, как этот. Happy birthday, Gordon!

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi!
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родители, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
4: Клиника «Балта» – современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий, контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или e-veselība LV. Клиника «Балта» – красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
5: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
6: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстраде. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстраде ЛВ в разделе «Новости».
7: Вечерний променад.
8: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

Ах, люди добрые, не простил бы себя, если бы не отметил сегодня день рождения экс-супруги моего друга. Сегодня день рождения отмечает Рамина Франческа Пауэр. Американо-итальянская певица, актриса и художница. Ну, как я уже сказал, экс-супруга Альбано. Танте аугури, сеньора Ромина, танте белле козе.

Ну все, люди добрые, будем прощаться. Хочу пожелать вам хороших выходных, только позитива. И главное, не суетитесь и не торопитесь. Вспомните Губермана Игоря. Во мне то булькает кипение, то прямо в порох брызжет искра. Пошли мне, Господи, терпение, но только очень-очень быстро. Торопиться не надо, но отдыхать стоит с чувством, с толком, с расстановкой. Бай-бай, до понедельника. Это был Эдмунд Кашевский. Хорошо вам отдохнуть.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB Apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB Apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB Siltumtehnika LV.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвиас Летовас программа.
4: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menes Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 7:19.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзибис» программа
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
4: Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Мего. Сметана Лимба Жупиенс 15 или 20%, 1 евро 39 центов. И пельмени Дайерс 1 евро 39 центов. ZemZem цены в Мего.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Больо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!

0: 7:39.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-19. В Риге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.